0: Радио Татина. Нам по пути.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда.
1: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Тотина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Останавливаться не в наших планах, поэтому находимся в движении и получаем о жизни самое лучшее. Что прогнозируют синоптики, узнаем прямо сейчас. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 10 августа днем на большей части территории республики кратковременные дожди и грозы, местами осадки интенсивные, ветер западный 4,9 метров в секунду. В Чуйской области ночью плюс 16,21, днем плюс 32,37. В Иссык-Кульской области ночью плюс 16, плюс 21, днем до плюс 28. В городе Карабалтал ночью плюс 19-21, днем до 36 градусов тепла. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.

Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час, плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфорт.

0: 360-733.
1: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Власти Кыргызстана заявили, что китайские военные или частные военные компании не охраняют и не будут охранять объекты на территории страны. Так пресс-секретарь президента Асхат Алагозов прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что безопасность реализуемых Китаем проектов якобы поручат вооруженным сотрудникам иностранной компании. По словам Алагозова, горнодобывающие предприятия и другие крупные совместные проекты охраняют сотрудники кыргызской милиции или местные частные охранные организации. Законодательство страны не разрешает вооруженным иностранным гражданам заниматься охраной объектов. Нацбанк предлагает вдвое увеличить сумму кредита, для оформления которого требуется нотариально заверенное согласие супруга или супруги. Если сейчас такой документ нужен при займе свыше 100 тысяч сомов, то новый порог предлагают повысить до 200 тысяч. По мнению регулятора, это позволит сократить количество лишних формальностей при оформлении кредитов и упростит получение займов для граждан. Проект новых правил кредитования вынесен на общественное обсуждение. В Кыргызстане начались первые выплаты нового ежемесячного пособия «Бала ИРСИ» для детей в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает Минтруда. Размер государственной помощи составляет 1200 сомов в месяц на одного ребенка. Деньги выдадут тем родителям, кто успел оформить заявку в июле. Основная часть граждан направила заявление в цифровом формате через приложение «Тундук». По данным Минтруда, под критерии новой программы выплат подпадают от 440 до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550 89

0: Командировочные. Подробности по телефону 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
1: Реклама.
0: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN-сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0505-0506.
4: Радио Татина.
3: Нам

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОЙ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметку.
1: Если программист в 9 утра на работе, значит, он там ночевал.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213, либо 0995-0208-88.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249. Возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. МЧС распространила штормовое предупреждение. В горных и предгорных районах страны есть опасность схода селей. Причина – локальные ливневые дожди. Осадки вызовут также повышение уровня воды в реках. В связи с этим спасатели просят граждан соблюдать меры предосторожности в горах и предгорных районах. Цены на бензин и дизельное топливо в Кыргызстане будут постепенно повышаться. Об этом заявил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. По его словам, республика импортирует более 90% горюче-смазочных материалов, поэтому стоимость топлива зависит от мировых цен, геополитической ситуации и расходов на доставку. Власти продолжат искать новых поставщиков и более выгодные маршруты. Помимо России, топливо уже поступает из Беларуси и Китая. Также ведутся переговоры с Узбекистаном, Турцией и рядом европейских стран. Кыргызстан занял 87-е место из 161 страны в международном рейтинге благополучия. В Центральной Азии республика уступила только Казахстану 66-е место, но опередила Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Составители рейтинга высоко оценили ситуацию в Кыргызстане по четырем направлениям – безопасность, здравоохранение, образование и условия жизни. Для сравнения, Россия находится на 103-й строчке, США на 17-й, а лидируют в списке Швейцария, Норвегия и Ирландия. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
3: Татина. Татина.

0: торопимся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Иногда я задаю себе вопрос, почему в фильмах люди перед тем, как пойти на работу, успевают побегать, принять душ, позавтракать и обсудить проблемы, а я умылась и уже опаздываю. Потом я торможу свою гиперактивность и пытаюсь замедлиться. О том, как перестать спешить и почему это важно, поговорим прямо сейчас. Постоянная спешка и гонка за успехом приводит к выгоранию, усталости, тревожности, бессоннице и прочим неприятным последствиям. Люди, которые не могут наслаждаться моментом, найти баланс между работой и отдыхом показан slow living. В первую очередь, медленный образ жизни – это осознанное использование времени. Откажись от ненужных задач, которые не приносят пользы и не ведут к целям. Обязательно выделяй время на отдых, четко разделяй личные и рабочие часы, не отвечай на сообщения после окончания трудового дня. Не откладывай отпуск на потом и научись говорить «нет» гипернагрузкам. В отпуске больше ходи пешком, но не гонись за количеством мест, которые хочется посетить. Опять же, наслаждайся моментом. Из отелей выбирай те, которые находятся далеко от шумных мест. Дай себе возможность реально отдохнуть. Если никуда не выбираешься из города, хотя бы начинай утро без телефона. Посмотри в окно, улыбнись солнцу или тучкам, вдохновляйся закатами, запахом выпечки или кофе и выделяй время на то, что тебя заряжает. Музыку, рисование, готовку, да все что угодно. Но при этом живи процессом, а не мыслями о результате. Еще один важный принцип – осознанное потребление. Перед тем, как выбраться на шопинг, составляй список покупок и обязательно делай паузу перед тем, как взять очередную обновку. Старайся приобретать качественные и долговечные вещи, которые будешь использовать не один сезон. Осознанное потребление касается и еды. Перекусы на бегу или под видосы на ютубе никуда не годятся. Гаджеты в сторону, наслаждение процессом на базу. Либо готовь дома из полезных продуктов, либо выбирай кафе, где сотрудники делают свою работу с любовью, тщательно пережевывай пищу, цени ее вкус. Также важно ценить и общение. Пусть твои разговоры с другими людьми будут не ради количества или галочки, а ради качества. Учись активному слушанию, интересуйся мыслями собеседника, находи в них ценность для себя. Slow living – это про заботу о себе. Сторонники философии ходят к врачу не тогда, когда уже встать с кровати не могут. Они предпочитают профилактику лечению, делают регулярные осмотры, чекапы и не пьют таблетки, которые им не назначил специалист. А еще ценители медленного образа жизни не используют спорт для того, чтобы похудеть, ставя эту цель на первое место, загоняя себя интенсивными тренировками до потери пульса. Они выбирают направление, которое им нравится, слушают свое тело, дают ему передышки, наслаждаются процессом. Хватит носиться, как белка в колесе, всех дел все равно не переделать, а всех денег не заработать. Прямо сейчас остановись, сделай глубокий вдох и глубокий выдох. Обняла тебя и побежала дальше.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Реклама.
0: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-10-63.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
1: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
1: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
1: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
1: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
1: Instagram eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Радио Татина. Чарнама хзматы. 0505-0516.
7: Радио Татина. Нам по пути.

0: FM.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180127. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Вблизи Каракола произошло землетрясение интенсивностью 3 балла, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана. Отмечается, что сейсмическая активность зафиксирована в 7.05 5 августа. Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызской республики в 9 километрах к западу от села Энильчек и 69 километрах к юго-востоку от Каракола. Интенсивность толчков составила в селе Энильчек 2,5 балла, в селе Кургак 2 балла. Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект новых правил кредитования. Документ предусматривает увеличение максимальной суммы онлайн-кредитов до 250 тысяч сомов. Кроме того, микрофинансовым организациям могут разрешить перечислять заемные средства не только на банковский счет, но и на электронный кошелек клиента. Нацбанки считают, что это сделает дистанционное кредитование более удобным и доступным. До 1 сентября кыргызстанцам необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры и некоторые земельные участки. Об этом напомнили в ГНС. Речь идет о жилье, которое не используется для предпринимательской деятельности, а также о придомовых, приусадебных и садово-огородных участках. Оплатить налог можно через кабинет налогоплательщика, где автоматически формируется QR-код или банковские реквизиты для платежа. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

я тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

0: Цитата.
1: «Флирт – это тонкое искусство заставить мужчину быть довольным самим собой». Хелен Роуланд.
2: Реклама. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане час дня. Факты.
1: Факты.
2: Программа об интересных фактах.
1: Территория фактов.
3: Выражение «тихой сапой», наверное, слышал каждый из вас. А вот знаете ли вы его значение? Наверное, нет. С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Оказывается, что выражение к нам пришло из Франции. Французское слово «сап» в переводе на русский означает «траншея» или «подкоп». Во французский же язык это слово, в свою очередь, пришло из итальянского «заппа» – «заступ» или «мотыга». Это словосочетание часто использовали военные. В период 16 по 19 век сапы называли «подкоп» или рытье траншеи или тоннеля для скрытого наступления, либо с целью незаметного приближения к войскам противника. То есть в те времена выражение «тихой сапой» означало произвести тайный подкоп или скрытно выкопать тоннель. Сейчас это словосочетание означает действовать из-под тишка, скрытно, незаметно добиваться чего-либо или незаметно куда-либо проникнуть. Стоит добавить, что траншеи тогда выкапывались чаще всего с целью заложить взрывчатку под укрепление противника. Соответственно, слово «сапер» тоже берет корни из тех времен. Еще больше интересного вы услышите на «Территории фактов».
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. Теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Токмаке возбуждено уголовное дело по факту семейного насилия. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания, сообщили в ГУВД Чуйской области. 3 августа в милицию обратилась 33-летняя жительница города. Она заявила, что ее гражданский муж 1988 года рождения на протяжении последних 3 лет применял насилие к ней и 2 несовершеннолетним детям. По словам женщины, мужчина избивал их электрическим проводом и лопатой, причиняя телесные повреждения. Пострадавшие детям назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 138 Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали. Следствие продолжается. К другим новостям. Застрахованные граждане, поступающие в стационар по направлению врача на плановую госпитализацию и внесшие установленную сооплату, должны получать медицинские услуги в полном объеме без дополнительной оплаты в соответствии с программой государственных гарантий. Об этом сообщает Фонд обязательного медицинского страхования. В рамках плановой госпитализации пациенту предоставляются лечение в соответствии с медицинскими показаниями, диагностические и лечебные процедуры, оперативные вмешательства при наличии медицинских показаний, анестезия, наркоз, если она требуется при проведении операции. Лекарственные средства, включенные в перечень жизненно важных лекарственных средств и необходимые в период лечения. В 2025 году граждане Кыргызстана вошли в число самых активных путешественников Центральной Азии. По данным Всемирного совета по туризму, они составили 19% всех иностранных гостей региона, заняв 4 место после Казахстана, Узбекистана и России. При этом сама республика стала одним из главных направлений для соседей. На поездки сюда пришлось 18% регионального въездного туризма, больше только в Узбекистан и Казахстан. В целом за год туризм принес экономике Центральной Азии 20,1 миллиарда долларов, что составляет 4,3% от всего ВВП региона. Вклад отрасли вырос на 17,7%. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 89 тыинов. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: поторгуемся.
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.

0: Реклама.
1: ОСОЛО и приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефону 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина ФМ. Включай. Танцуй.

0: Цитата.
1: Хочешь понять, что действительно твое, отпусти все, и твое останется с тобой. Экхарт Толле.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
6: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
7: Рекламная служба 0555-05-10-63.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: Останавливаться не в наших планах, поэтому находимся в движении и получаем от жизни самое лучшее. Что прогнозируют синоптики, узнаем прямо сейчас. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 10 августа днем на большей части территории республики кратковременные дожди и грозы, местами осадки интенсивные, ветер западный 4,9 метров в секунду. В Чуйской области ночью +16-21, днем +32-37. В Иссык-Кульской области ночью +16-21, днем до +28. В городе Карабалтал ночью +19-21, днем до 36 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Дотина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Реклама.
0: В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-10-63.
3: Чундра-чу-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чунд

На улице так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах Фримана 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Таиланде 24-летний футболист Софан Аваи погиб от удара молнии во время полуфинального матча регионального турнира. Об этом сообщает Бангкок Пост. Трагедия произошла на стадионе Сантифан в городе Сунгай-Колок. По данным полиции, еще 9 человек пострадали. Информация об их состоянии уточняется. В Кеминском районе Чуйской области строят крупный птицекомплекс мощностью 15 тысяч тонн мяса в год. Предприятие будет работать по полному циклу от собственного инкубатора и площадок для выращивания бройлеров до комбикормового завода 30 тонн в час и холодильника на 3,3 тысячи тонн. Для производства кормов комплекс планирует ежегодно закупать у местных фермеров более 78 тысяч тонн кукурузы и пшеницы. По словам министра сельского хозяйства Эрлиста Акунбекова, проект поможет заменить импорт, развить переработку и создать стабильный рынок сбыта для кыргызстанских аграриев. Караван единства, организованный в рамках шестых всемирных игр кочевников, продолжает путь по Кыргызстану. Сейчас участники национального похода прошли Карасуйский район и направились в Узген. Всадники в национальных костюмах везут с собой воду из разных регионов страны. Она символизирует единство народа. Всего участники соберут воду из 40 регионов Кыргызстана. Ее объединят в одном казане на церемонии Кыркуук-Биртундук, которая пройдет во время всемирных игр кочевников на Иссык-Куле. Национальный поход завершится 2 сентября. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 89 тыинов. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558 20 10 01 0558 20 10 01. Довезем и разместим. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Татьяна FM.

0: поторгуемся?
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и подпишись.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Очень сложно.
1: На заметку. На заметку.
2: Женщины, как дети, любят говорить «нет». Мужчины, как дети, принимают это всерьез.
3: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Радио Татина. Джарнама Хазматы. 0505-0516.
6: Радио Татина.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Татина FM. Включай. Танцуй по песням.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Несмотря на все мои усилия, есть люди, которым я нравлюсь. Многих даже привлекает моя откровенность и безбашенность в выборе тем для разговоров. Недавно узнала, что это вредная привычка – овершеринг. Откуда растут ноги и как перестать ставить в неловкое положение окружающих, узнаешь прямо сейчас. Начнем с понятия. Овершеринг – привычка раскрывать секреты малознакомым людям. Обычно это какая-то неуместная для конкретной ситуации и участников диалога информация. Иногда такие вещи говорятся, чтобы показаться интереснее, а иногда просто, чтобы заполнить тишину. Как правило, люди понимают свою гипероткровенность и потом жалеют о сказанном. По словам психологов, причина излишних откровений в базовой потребности в принятии и одобрении, которая не была удовлетворена. Когда человек во взрослом возрасте попадает в дружелюбную среду друзей и коллег, его внутренний подавленный ребенок испытывает иллюзию близости и начинает делиться, чем попало. По большей части в группе риска миллениалы, их родители, как правило, были заняты работой, а не выслушиванием проблем детей или восхищением их открытиями. Зумеры в целом общаются свободнее, для них овершеринг – это норма, а вот старшие поколения менее открыты в принципе, потому что их учили сдержанности. Чтобы перестать откровенничать со всеми подряд, включай осознанность, постарайся понять, какая потребность стоит за овершерингом. Когда хочешь сболтнуть лишнего, спроси себя, почему я хочу это сказать. Чтобы показаться крутым, заполнить паузу. Если ответ «да», лучше промолчать. Также обрати внимание на ситуации, в которых ты раскрываешь свои секреты. Постарайся либо избегать их, либо смени атмосферу. Например, вместо посиделок в баре сходи на выставку. И в следующий раз, когда люди спросят, как тебе не стыдно, не надо показывать как.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час, плюс командировочные. Подробности по телефону 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Реклама.
1: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558 2010 01 0558 2010 01. Довезем и разместим.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Чарнам Ахзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.
5: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Операторам связи, нотариусам и кредитным бюро могут разрешить проверять данные паспортов кыргызстанцев. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Если документ примут, эти организации смогут проверять, действителен ли паспорт и числится ли он утерянным или недействительным. Такая проверка понадобится, например, при оформлении сим-карт, совершении нотариальных сделок, выдаче электронной подписи или формировании кредитной истории. Проверять данные смогут только с согласия самого гражданина. В правительстве отмечают, что изменения помогут устранить правовой пробел, возникший после обновления порядка доступа к государственному реестру паспортов. Дорогу к курорту Ысык-Ата полностью расчистили после схода селя. Как сообщили в МЧС, накануне из-за сильных дождей в горах селевые потоки засыпали песком и гравием участок трассы Красная речка Ысык-Ата-курорт. Дорожные службы оперативно расчистили около 100 метров дороги и вывезли почти 200 кубометров грунта. Сейчас движение транспорта полностью восстановлено. По данным спасателей, пострадавших нет, угрозы населенным пунктам и сельхозугодиям нет. В Кыргызстане усилили контроль качества дорог. На стройках по всей республике работает передвижная лаборатория Минтранса, которая проверяет материалы прямо на месте от песчаных смесей до щебня. Благодаря современному оборудованию специалистам больше не нужно вести пробы в стационарные центры. Результат получают сразу. Это ускоряет работы и позволяет контролировать качество покрытия на всех этапах строительства и ремонта. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 89 тиинов. Курс рубля 1 сом 8 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 96 тиинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина» FM. Включай. Танцуй.

0: ветра.
1: Цитата.
2: «Чего сильно хочешь, во что искренне веришь, что не может не сбыться». Константин Станиславский.
3: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферное

0: безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0-5-0-5-0-5-0-6.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Количество контактов общения у современного человека может исчисляться сотнями и даже тысячами. А задумывались ли вы, какое максимальное число знакомых может быть у человека? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Заводить отношения с другими людьми, поддерживать их, а также помнить о том, какие отношения у других людей между собой – это основа социального взаимодействия. Любой человек, функционирующий в социуме, ориентируется на свою сеть знакомств. За свою жизнь мы контактируем действительно с тысячами людей и с кем-то перекидываемся лишь взглядом, а с кем-то бок о бок проводим десятки лет. Но знакомыми мы назовем лишь того, с кем у нас есть минимальные отношения, больше, чем просто совместные дела. В ходе многолетних научных исследований выяснилось, что наш мозг ограничен физиологией, и так как природа не готовила нас к жизни в городах-миллионниках, количество наших знакомых ограничено. Профессора-антрополога Оксфордского университета, выдвинувшего и обосновавшего эту гипотезу, зовут Роберт Данбар. И в своих исследованиях он определил, что мы способны поддерживать постоянные социальные связи не более чем со 150 людьми. Именно это число и принято называть числом Данбара. Эксперимента ради, откройте телефонную книгу и посчитайте количество тех, кому вы звоните в течение недели с целью поинтересоваться, как дела. Обещаю, вы удивитесь. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
0: Катина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Тотина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. 40 детей из Джаильского района Чуйской области направлены на летний отдых в оздоровительный лагерь «Илим». В лагерь поехали 13 детей из Атбашинского аильного аймака, двое детей из Джаильского аильного аймака и 25 детей из Антымакского аильного аймака. Местные власти сообщили, что при формировании группы особое внимание уделяли детям, нуждающимся в социальной поддержке. Среди отдыхающих 33 ребенка из малообеспеченных семей, трое детей, потерявших одного из родителей, а также один ребенок из семьи, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. В Бишкеке предложили ограничить использование личных автомобилей. Мэрия вынесла на обсуждение проект указа президента, который должен разгрузить дороги столицы. Главная причина – машин стало в 8 раз больше, чем город может вместить. Вместо расчетных 50 тысяч сейчас зарегистрировано свыше 400 тысяч авто, и каждый день к ним добавляются приезжие из регионов. Расширять дороги уже некуда. Застройка плотная, а перенос коммуникаций стоит огромных денег. В мэрии подчеркивают, пропускную способность магистрали быстро увеличить невозможно. Сейчас по городу ездят около 1300 автобусов и электробусов. Они перевозят до 800 тысяч человек в сутки, но этого мало. Более полумиллиона жителей продолжают ездить на личных машинах. Из-за пробок люди проводят в дороге больше 2 часов ежедневно, что портит экологию и снижает качество жизни. Президент Студжапаров внес изменения в указ о государственной жилищной программе «Мой дом». Теперь военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов смогут участвовать в программе и получать квартиры от ГИК, независимо от места прохождения службы. При этом для участия необходимо соответствовать всем установленным требованиям и подать заявление в установленном порядке. Ранее жилье выдавалось только в регионе работы, что создавало сложности для военных, часто меняющих место дислокации по долгу службы. Изменения приняты после обращения депутатов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 77 тыинов. Курс рубля 1 сом 10 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558 2010 01. 0558 2010 01. Довезем и разместим.
1: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
5: Нам

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Тина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Тина.
0: Только лучшее.

0: Радіо та Тіна.
1: Нам по пути.
0: Радіо та Тіна.
1: Нам по пути.
2: Диско X on

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.

Радио «Дайдина». Нам по пути. Радио «Дайдина». Нам по пути.

радио «Дадина». Только лучшее, только хиты. Радио «Дадина». Нам по пути.

0: радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

Ready. Радио Татіна. Нам по пути. Радио Татіна. Только лучшее. Только

0: Радио «Дадина».
1: Нам по пути.
0: Радио «Дадина».
1: Нам по пути.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Радіо та Тіна.
1: Нам по пути.
0: Радіо та Тіна.
1: Только лучшее.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только

0: Тина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Тина.
0: Только лучшее. Только хиты. Take it off.